творит с форсом. А я чую, кружена кромбов. Я станет творит с форсом. Они чуют самотность, а я не